0: 27-19, show us any other limits, find out about 8-5, just stop at an old debris size of a baseball. Looks like the flames are coming out of it. Possibly a flare in the morning.
1: Charles, you can send me to Charles Plano. 5 or 5,
0: Charles Gilman. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95. 95, 95.